что ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня. Мерцают и манящие лукаво глаза цыганки, словно две звезды. И я забыл, что есть в любви отрава, и в счастье есть дыхание беды.

Уже много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню,

бьет. А может, встречу в самом деле любовь заветную свою. Скажу тебе я откровенно, душой и сердцем пропою.

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим уже летать.

пронесутся они мимо скорбных распятий.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно взгляну.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно взгляну.

не страшила вовсе нас. Неизбежность наказания помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья совращение малолетнего.

0: Доброе субботнее утро, дорогие радиослушатели, с вами за пультом диджей Светогорский. Сегодня замечательный день, сегодня день государственного флага Российской Федерации. А также, дорогие радиослушатели, сегодня город Выборг, город воинской славы, отмечает день города. На этой неделе Выборгу исполнилось 1293 года, и хедлайнером праздника, конечно же, будет сегодня сам Дмитрий Маликов. А сейчас мы начинаем работу уже в прямом эфире. Наше радио начинает работу в прямом эфире, и, конечно же, сегодня будет очень интересная и разнообразная программа от наших диджеев. Мы начинаем, дорогие радиослушатели, уже работать. Мы работаем и для вас, а вы для нас, слушатели, самое драгоценное, что есть на радиостанции. Мы начинаем.
1: Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза, врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме! Для тех, кто ищет настоящий драйв. Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика. В эфире диджей Светогорский. Летим на красный, гуляем.

Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук. Те, кто устал, идите спать. А мы только начинаем разгоняться. Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим это.

Сегодня, дорогие радиослушатели, мы послушаем много чего интересного. Мы начинаем наш эфир и немножечко послушаем группу Good 1K в первом отрезке моего эфира. И начинает наш эфир песня «Я в Бога веры не терял». Good 1K.

А сейчас, дорогие радиослушатели, хочу поставить песню для своей любимой девушки. Я знаю, что я очень сильно люблю. И для всех влюбленных пар, я думаю, что эта песня подойдет. Она называется «Я все еще рядом».

0: Радио Лидер желает всем отличного субботнего настроения, дорогие радиослушатели, классного дня. И хочу поставить следующую песню «А где все были?».
1: А где все были?

0: Продолжает наш эфир песня с названием «Береги Гутаденко».
1: Позвони, пока можно, позвони.

среди ночи понимаю, нет ничего дороже близких и родных. И если б можно было жизнь начать сначала, я больше времени оставил бы для них.

Вот такая песня, прозвучавшая в нашем эфире, дорогие радиослушатели, мы продолжаем дальше. Следующая песня называется, которую я поставлю, называется она «Оставаясь с тобой», группа Гуд 1К.

Немножечко разбавим нам эфирчик, дорогие радиослушатели. Это будет теперь Жиганчик. А Жиганчик исполнит песню «Барабанит по улице дождь».

Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руки вверх.

Упражнение подтягивания. Сделайте левой ногой шаг вперед и поднимите руки в сторону.

0: поднять обе ноги хлопок.
1: Музыку.

окончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.

Ну вот и все. Если вы когда-либо почувствуете усталость, поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.

Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг,

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

0: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Потапа тута!
2: Ага,

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Привет, Снежка. Это твой постоянный радиослушатель, Даня Да, тот самый диджей Даншо. Ты каждый день ставишь для нас отличную музыку, а сегодня я создал этот трек специально для тебя. Слушай и улыбайся.

0: Танчо с душой, твой постоянный слушатель. Даня, продолжай вещать, ты лучшая. Мы всегда с тобой на одной волне.
1: Всем добрый-добрый день, уважаемые радиослушатели, радиолидеры. С вами я, Снежка, на Радиолидер. И ждет вас ваши заказики, личные сообщения Радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу от чат-партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на Радиолидер. Реклама на Радиолидер.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
5: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
6: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
7: Ненормативная лексика запрещена на Радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
8: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете.
3: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
4: Джей Оленко принимает ваш музыкальный заказ.
5: Hey!

0: Диджей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России, Степана Дорожкова.

И повела она мольшу Степана в королевскую опочивальню. До возвращения короля с рыбалки не выходили они. А после всего, через 7 дней,

0: детки. Мальчика назвали Степаном, а крошку девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: Сергей Беляев, 48, Снежаночка, Черногория, Тверь, принимайте ваш музыкальный заказ.

Момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

Радио «Страна Талант» принимайте ваш музыкальный заказ.

Да, стая, я старик. Я словно стертый клык. Не перегрызть мне память вольных снов. В них пыл давно затих, и больно бьют под дых. Глаза моих друзей, глаза моих друзей.

и голод нас давил, в тугую даль манил. Но был обманкой человечий

0: Далее прозвучит кавер от диджей
1: Этот вечер только для тебя. Для той, которая подарила мне смысл. Для той, ради которой хочется жить, мечтать и любить. Ты слышишь, родная? Это моя душа. Говорит с тобой.

И это был заказ от семи семерок на Радио Лидер. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. И я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер. Ну а диджею Светогорскому я пожелаю легкого эфира на Радио Лидер и благодарных радиослушателей. И прощаюсь с вами до завтра, до 12:00 по Москве.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины, если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбит.

справа, выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов разбор оставьте до поры,

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Всем привет, привет, и с вами в эфире Островок 123 на Радио Лидер. Напоминаю, что свои музыкальные заказики вы можете оставлять в личные сообщения. Ну а пока я жду от вас заказиков, прозвучит трек от меня для всех. Сергей Одинцов, композиция «Так бывает».

Что ж, вот такой вот трек прозвучал. Ну а далее прозвучит, так как пока заказиков нет, а на Асти царица для всех.

Вот такой вот трек прозвучал от меня для всех. Ну а пока я ищу музыкальный заказик, прозвучит еще один музыкальный трек от меня для всех.

Следующий заказик прозвучит от Сергея Марченко с радиостанции «Ночь любви». И он просит поставить для всех, в частности для меня, трек Стас Михайлов «Помешан». Трек я нашел, надеюсь, что трек тот. Если не тот, то, Сергей, напиши мне об этом, и я постараюсь найти то, что нужно. Ну а трек уже в эфире.

Ну что ж, вот такой вот трек прозвучал от Сергея Марченко. Ну, для всех и в частности для меня. Так, ну а теперь я поставлю, так как пока заявочек нет, трек от себя, то есть Сергея Марченко. Сергей Марченко, принимай.

А я продолжаю, и пока у меня в заказе кафет, я поставлю от себя трек. Для диджея Данчо. Вот, так что диджей Данчо принимает.

А я продолжаю свой эфир. Я напоминаю, что с вами я, Островок 123, на радио Лидер. И у меня музыкальный заказик поступил от Сергея Марченко для всех. И он просит поставить композицию Ирины Круг «Губы Наташки». Ну что ж, Сергей Марченко, принимай.

Торт. Вот такая вот композиция прозвучала от Сергея Марченко для всех. Ирина Круг, губы Наташки. А я, прежде чем объявлю следующий музыкальный заказ, хочу сказать, что меня сейчас слушают Радио Лидер, а также голосовой чат Островок. И как раз с голосового чата «Островок» мне пришла композиция, музыкальный заказ от Натали, слушательницы, для Сергея Марченко. Сергей Марченко, принимай музыкальный заказ от Натали с портала «Островок».

То, что... А далее прозвучит заказик. Ответный заказик от Сергея Марченко для Натали с голосового чата «Островок». Принимай, Натали, от Сергея Марченко музыкальный подарок.

Вот такой вот заказик прозвучал. Ну а мы едем дальше. И с вами я, Островок 123, на Радио Лидер. Ну а я поставлю трек сейчас от себя для Сергея Марченко и для Натали с портала Островок голосового чата. Так как напоминаю, что меня слушает не только радиолидер, но и голосовой чат Островок. Итак, трек в эфире. Сергей Марченко и Натали, принимайте музыкальный подарок от меня.

пауза. А я продолжаю вести 100 заказов на Радио Лидер, и у меня есть очередной заказик от Сергея Марченко с радиостанции «Ночь любви» для Натали, которая находится в чате «Островок». Натали, принимай от Сергея Марченко музыкальный заказик. Сергей, спасибо за заказ.

Ну что ж, а я поздний. Ну что ж, а я продолжаю выполнять музыкальные заказы на Радио Лидер. И следующий музыкальный заказик у меня пришел с Радио Лидера от Николая Непитерского. Если не так назвал ник, прошу прощения заранее. Вот. И он просит поставить композицию «Лисицын. Ключи от рая». Выполняю музыкальный заказ. Большое спасибо за заказ.

Что такое вот замечательный трек прозвучал от Николая Непитерского с радио Лидер. Спасибо большое вам за заказик. Ну а я продолжаю, и следующий заказик у меня поступил от Сергея Марченко с радиостанции Ночь Любви для слушательницы Натали, которая находится в чате «Островок» в голосовом. А я напоминаю, что меня слушает радиолидер и голосовой чат «Островок». А трек уже в эфире для Натали от Сергея Марченко.

Ну, а я далее продолжаю вести стол заказов. И пока у меня заказиков нет, прозвучит трек от меня для всех.

Вот такой вот замечательный трек прозвучал от меня для всех, без исключения. Ну а следующий трек прозвучит от меня для Сергея Марченко. Сергей, принимай.

А следующий заказик, пока у меня нет заказиков, прозвучит от меня для Сергея Марченко и для Натали с голосового чата «Островок», так как «Островок» меня тоже слушает, голосовой чат. Принимайте, ребята. Сергей Марченко, Натали, принимайте.

Вот такой вот трек прозвучал. Трек, думаю, ребятам понравился. Трек звучал для Сергея Марченко от меня и для Натали, слушательницы, которая слушает меня на голосовом чате «Островок», поскольку меня слушают еще и на островке мои эфиры. А с вами я, Островок 123, на радио «Лидер». Я продолжаю дальше. И следующий заказик прозвучит от меня для всех, а также для голосового чата «Островок».

0: Что ж, немного потанцуем, повеселимся. А теперь трек от меня для всех, для хорошего настроения. Ну что ж, танцуют все, от меня для всех, без исключения.
1: Так я не поняла, что вы тут сидите, как на собрании ЖЭКа? А ну салатики отодвинули, рюмочки приготовили! Мальчики, ухаживаем за девочками! Поехали!

от меня для всех. Для хорошего настроения. Ну что ж, надеюсь, что трек пришелся по душе. Ну а я продолжаю. И далее прозвучит кавер от диджея Данчо в эфире.

аж вот такой вот трек прозвучал, а это был кавер от диджея Данчо. Ну, а пока заказов нет, тогда прозвучит трек от меня для всех диджеев «Радио Лидер».

0: Ну что ж, а я продолжаю эфир, и мне поступил заказик от Сергея Марченко с радиостанции «Ночь любви» для меня. И трек он просит поставить Татьяна Буланова, Ди Каприо. Ну что ж, выполняю музыкальный заказ.
1: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

Ну что ж, вот такой вот заказ от Сергея Марченко. А для меня Татьяна Буланова, Ди Каприо. Ну а пока заказиков нет, у меня времени осталось немножко, но еще время есть. И я поставлю трек вот такой от себя для всех без исключения. Трек уже в эфире.

Ну что ж, вот такой вот трек прозвучал от меня для всех. Ну а далее прозвучит трек от меня также, но уже для Сергея Марченко. Сергей Марченко, принимай от меня музыкальную композицию, а заявочек у меня пока нет.

Что ж, вот такой вот замечательный трек прозвучал от меня. Ну что ж. Ну, а далее прозвучит также трек от меня. Для всех.

Ну что ж, вот такой вот эфир, а я хочу сказать, что заказы я уже не принимаю, и хочу пожелать другим диджеям, кто будет вести после меня эфиры на Радио Лидер, легкого эфира, благодарных слушателей и много-много заказов пожелать хочу. Ну а на сегодня прозвучит сейчас еще один трек от меня в заключении после этого для Сергея Марченко. И эфир я буду потихонечку заканчивать. Всем спасибо, кто оставлял свои заказы. И напомню, что заказы я уже не принимаю. Сейчас прозвучит в заключении еще один трек. Я

Как я уже и говорил, что заказы я не принимаю, и последний трек прозвучит от меня для Сергея Марченко. И на этом я эфир завершаю и хочу попрощаться с вами. До новых встреч! С вами был в эфире Островок 123 на Радио Лидер. Еще услышимся. Всем пока-пока. Берегите себя и своих близких. Ну а трек для Сергея Марченко уже в эфире. Сергей, принимай.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие 2 часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, в ближайшие 2 часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие, уважаемые радиослушатели. Как всегда, перед началом своего эфира я хочу сказать огромное спасибо всем нашим ведущим, которые ведут свои эфиры на радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. Сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей, 72, и хочу поприветствовать всех, кто меня сегодня слушает на радиостанциях, а слушает меня радиостанция «Лидер», радиостанция «Ночь любви», радиостанция «Мегамикс Музик». А также слушают нас сегодня на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих, если вы активный человек. Если вы адекватный человек, если вам 21+. И если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. А пока, как всегда, я жду ваши заказики в свое личное сообщение. От меня вам будет песня про Тюмень.

0: Maya Chumi, Maya Atrán.
1: Вот и прослушали песню про Тюмень, а заказика все нет и нет. Что ж, тогда придется нам сбегать к гадалке, к пернатой, конечно же.

Ну вот, 127-я, вот и нагадала гадалка-то мне заказики. И у меня поступил заказик с радио Мега Микс Музик. И это будут старинные часы. Принимайте.

Ну вот такой заказик у меня был с радио Мегамикс Музик. А сейчас с радио Лидер будет ключи от рая. Никола, принимай.

Ну вот этот заказик я исполнил. Юзер 127. Так, подожди-ка, юзер. Так, Николай, у нас свободных эфиров нету. Это во-первых. Во-вторых, твои файлы на 2 часа никому не нужны. У нас у всех есть свои. Это что касается тебя. Что касается Вячеслава. Вячеслав, меня не волнует, кто сидит на твоем Wi-Fi, кто не сидит. Банят не тебя, банят Витю. Если ты ему даешь, нам надоело банить и разбанивать, банить и разбанивать. Обещал, не сделал. Получи. Юзер 127. А вот сейчас заказик вам, в смысле ваш. Она лучше всех.

женщине нужно. Для счастья так мало. Немного внимания, немного любви. Чтобы утро с улыбки всегда начиналось. Чтобы сбывались любые мечты. Дарите цветы и объятия дарите. Дарите улыбки и радость, и смех. Почаще о чувствах своих говорите. Пусть знает она, что она лучше всех. Это так важно. Любовь в каждом взгляде, чтоб нежность всегда согревала ее. И гор золотых ей, поверьте, не надо. Лишь кофе в постель и мужское плечо. Дарите цветы и объятия дарите. Дарите улыбки и радость, и смех. Почаще о чувствах своих говорите. Пусть знает она, что она лучше всех.

женщина-муза и вдохновение. Ангел, что рядом с тобой всегда. Женщина — это любовь и спасение, и путеводная в небе звезда. Дарите цветы и объятия дарите, дарите улыбки и радость, и смех. Почаще о чувствах,

А следующий заказик у меня опять с радио Мегамикс. Музик написал не по-нашему, так что принимай просто так.

Вот такой заказик у меня был с радио Мегамикс Музик. А вот Ирчонок там говорил, лучше, говорит, я с лягушками посижу. Вот хитрая, она прям будет как Аннушка, что делать, да зубами стрелы ловить.

Она так вечно просидеть в болоте-то может с зубами в стрелах. Это я только, дурачок, хожу к лягушкам, слушай, желание выпрашиваю.

Вот так вот я к лягушке бегал. Но кто-то поймал царицу, а я, как всегда, как фонарь над Парижем, раз и пролетел. Негодяйка с чистого кайфа, а я, слушай, и не боюсь. С такой негодяйкой везде прорвемся. Принимай, не боись, говорит, прорвемся.

Не боюсь, не боюсь, негодяйка. Вот заказала заказик, сама летать начала. Нормально. Ну ничего, ничего, крылышки тебе подпалим, чтобы не летала. А вот заказик у меня есть. Мегамикс Музик. Опять написал не по-русски. Принимай.

Вот такой заказик у меня был с Мегамикс, а вот на радио Лидер. Юзер 7531 у нас в облаках летает, понимаете ли? Так и заказал этот юзер облака. Принимай.

Вот такие облака были от Юзера. Ну а малявка у нас, слушай, взяла пример с радио Мегамикс Музик. Ты же знаешь, что дурной пример заразительный. И тоже написала мне не по-русски, какой-то Колян ей нужен. Может, Колян, ты перепутала что-нибудь? Принимай Коляна своего.

Ну ладно, малявка своего Коляна получила, и у меня есть заказик от юзера, опять же с радиолидер. Огонь горит свечи, по-моему. Принимай.

Вот такой заказчик у меня был от юзера 7531. А с радио чистый кайф. Слушай, негодяйка, а ты откуда, интересно, знаешь, что я по молодости гуляка был? И что шлейф моей харизмы тянется, наверное, на пол Тюмени? Принимай шлейф харизмы.

Вот же я дурачок, а взял и раскололся, а шлейф-то, оказывается, был ее, а не мой. Я уж думал, за мной проследила. Нет, это, оказывается, ее был, а я взял и раскололся. Ну что ж сделаешь, дурная башка, выполняй дальше сиди заказики. Улыбка, говорит, в кармашке, и рычонок говорит, интересно, кто не в кармане? Улыбается, она, наверное, как старуха Шапокляка, в кармане сидит крыса Лариска, да?

0: и нежным теплом обнимает меня.
1: Вот такой вот заказик у меня был. От Ярчонка улыбка горит в кармане. Снежка, вот нету гимна флага. Нету. А вот гимн России есть. Я тебе ее поставлю в рок-версии.

Вот такой заказик у меня был от Снежки. Малявка, а ты не расстраивайся, ты не одна такая. Когда я в эфире, ты не представляешь, у скольких девчонок дрожь идет. Так что свою дрожь принимай.

Вот такой заказик у меня был от малявки с радиочистый кайф. А с лидера юзер 7531 тоже взяла пример. Не знаю, с кого, но написал опять не по-русски. Принимай.

Вот такой вот заказик у меня был от юзера 7531. Так, а что же мне негодяйка заказала? Чум какой-то. Вот это я что-то не знаю, что за джумп искат. А вот она у меня уже забитый, так что принимай. Вот видишь, не по-русски написала, еле нашел.

Вот такой заказик у меня был с радио. Чистый кайф. А Николай, не питерский который, заказал мне группу качели. В смысле, туда-сюда, обратно тебе им неприятно. Качели. Принимай.

Ну вот колечко залетело, так сказать, на место. А сейчас Серега чистый кайф, с радио чистый кайф. Не знаю, это я нашел или не то, послушай.

Вот такой гимн ФК был у меня от Ангела Новороссия. А следующий заказик, Снежка, будет твой. Чемпионс, принимай.

Вот и все. Это у меня был заказик от Снежки. А Ерчонок мне заказала. Один раз в год, говорит, цветы цветут.

А малявка с радио «Чистый кайф» свои ножки, слушай, хочет нам всем показать. Ну, фото не присылает, хоть послушаем, какие у нее ножки.

Вот такие ножки, слева-справа ножки, везде ножки. Ну да, не было бы слева-справа, была бы одноногая. Слушай, юзер 7531. Хорошо устроилась дама. Приходи, говорит, ко мне в гости, но во сне. Не тратится, да, и ничего большего не надо. Принимай.

Вот так вот приходи к ней, но только во сне. Негодяйка, а ты какие линии имеешь в виду? Я не понял. Мне только одна черта у женщины нравится, но не скажу какая. Нельзя такое говорить по радио. Принимай свои линии.

Вот такие вот линии, оказывается, руки были от негодяйки. От меня вам будет напоследок. Hello, Dolly.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания. Я говорю вам до скорых встреч в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущий, который после меня переплавил в эфир, и благодарных слушателей. Надеюсь, слушатели ко мне присоединятся и пожелают вам то же самое. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша дружная диджейская команда, кроме здоровья, кроме всех благ, желает еще и вот это. Мы

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели. В эфире диджей Малая. Делайте громче свои устройства, где бы вы сейчас ни находились. Радиолидер онлайн. Оставьте суету позади. Устраивайтесь поудобнее и просто ловите этот ритм. Мы начинаем.

И снова всем привет-привет, а вот и я, диджей Малая. Как всегда, я поведу с вами эти два часа и буду принимать ваши заказики. Спасибо, Сергей72, за его эфирчик. И настало мое время вести свой эфирчик. И прежде чем я буду вести свой эфирчик, я с вами с каждым сначала поздороваюсь и поставлю рекламку от наших чат-партнеров. Так, это у нас Есения, Лена Перунова, Юлия Цезарь, Ангел Новороссия, Микола Непитерский, Сергей Марченко, Снежка, Сергей72, Рафаэлка, Кофеёк, Нифига не фея, Аншка Удача, Слава Анисин, Я145 и Юзер 2428 и 2444. Я всех приветствую. Приветствую. Спасибо, Снежка, за пожелание легкого эфирчика. Так, вот цветочки. Спасибо. Так, ну и давайте послушаем рекламку.

0: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
4: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо нашим чат-партнерам, как всегда, за их рекламку. Ну и, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите, пробуйте себя. Так, и давайте послушаем от меня две композиции. Филатов и Карась, включи музыку. Шаман, она того стоит.

Позвучали у меня две композиции от меня. Филатов и Карась, включи музыку. И вторая «Шаман», она того стоит. Так, и у меня есть два заказика. Первый заказик у меня от Николы Непитерского. «Ума Турма», «Сверкайте, Катя». Заказик для меня. Спасибо. И второй заказик у меня будет от Славы Анисина. «Евгений Дога», «Мой ласковый нежный зверь». Слушаем.

Так, позвучали у меня заказики. Так, один заказик у меня от Славы Анисина. А, нет, сначала у меня был от, не, точнее, от Миколы Непитевского, Ума Турман, Свекати Катя. Потом от Славы Анисина, Евгений Долго, мой ласковый нежный зверь. И вот эти вот были. Я думала... Нет, он мне скинул. Я думала, это две разные композиции. А это, оказывается, одна и та же. Так, был хит «Не ори мне в душу», в уши. Да. И вот это у меня сейчас была. Тоже был хит «Любовь недуг». Так, я что-то смотрю, что-то его нету. Куда-то он вышел. Сказал ему ставить заказы. Микола Непитевский. А сам вышел. Так, у меня есть заказик пока от Снежки. Это будет Милен. Любовники. Слушаем.

Заказик позвучал от Снежки, Милен, любовники. Так, сейчас минутку. Так, заказики у меня. Так, сейчас посмотрим.

Так, минутку. Сейчас посмотрим, где этот заказик у меня полетел еще. Так, один заказик я пока включу, будет у меня от Миколы Непитевского. Это будет был хит «Любовь недуг».

Прозвучал у меня заказик от Миколы Непитевского. Любовь недуг. Так. Что-то скачал, у меня не скачал. Сейчас еще попробую. Там один заказик.

Сейчас, если скачается, я сразу поставлю. Потому что чему-то она не скачалась у меня. Чё-чё-чё-то не скачивается. Странно. Чё-то я вообще просто не понимаю, почему мне не скачивается. Может, на другом сайте надо скачать. Сейчас попробую.

Сейчас, минуточку. Не, ну мне надо и ваши заказы. Я как раз ваш вот заказ ищу. Филипп Киркорова. Так. А, у вас еще один есть заказ? Да, я его сейчас поставлю. Это будет у нас Джои Дастин Атой. Джои Дастин Атой.

Прозвучал заказик от Слава Нисина, Джои Дассен, Атуа. Так, два следующих у меня будет. Отдай, что Сергей Завьялов по аллеям. И вторая. Второй точный заказик. А Сергей Марченко для Данчо. Алина Джанабаева. Гороскопы.

Позвучали два заказика у меня. Первый был от Данчо. Сергей Завьялов по аллеям. И второй от Сергея Марченко для Данчо. Альбина Джанабаева. Гороскопы. Так, и у меня еще есть два заказика, по-моему. Почему у меня только не скачал? Странно. Так, ладно. Два заказика у меня. Так, это первый у меня будет от Миколы Непитерского, о чем ты молчишь. И второй от Славы Анисина, Филипп Киркоров, Дива. Слушаем.

Позвучали мне это из заказика. Первый от Миколы, не питерского, настоящий близ... Ой, точнее, о чем ты молчишь? Второй заказик от Слава Нисина, Филипп Киркоров, Дива. И третий от Снежки, Энзо, ты не бойся ночи. Так, и давайте следующий тогда послушаем. Сейчас я найду.

А Сергей Марченко будет у нас пьяная Наташа. И второй от Миколы Непитерского танцует под мото Жени Власова.

0: Позвучали у меня два заказика. Так. Первый был у меня от Сергея Марченко, Виктор Дорин, пьяная Наташа. И второй от Миколы Непитерского, танцует под мото, Женя Власова. Так, сейчас посмотрим. Прилетел еще один заказик у меня. Так, если я его сейчас найду, я его сейчас сразу поставлю тогда.
1: Если он есть.
0: Сейчас посмотрим.

У меня два заказика есть. Первый будет заказик у меня от Сергея Марченко. Руслана Лихно, виноват, прости. И второй уже от Миколы Непитерского. Дина М. Я в пути. Принимайте.

Позвучали мем. Так, два заказика. Первый был у меня от Сергея Марченко. Руслан Алихно виноват, прости. И второй был уже от Николы Питерского, Дина М, я в пути. Так, следующие два у меня прозвучат. Так, первый будет у меня от Слава Нисина. Modern Talking 100 Years. И второй уже от Миколы Непитерского, Жени Власова. Так, а какая вот композиция, вот это я не помню. Так, сейчас я посмотрю тогда. Какая там композиция? Если я не ошибаюсь, конечно. Так, по-моему, называется «Она танцует». А, нет. Что-то у меня все перепуталось. Наверное, Пина Колада. Или Синоптик. Ну, короче, какая-то из них.

0: пиздобол. Ты говорил, что будет ясно.
1: Если я бы знала, что такая композиция будет, я вообще бы не ставила бы. Ну, у нас ни кол, ни питерский. Это надо. Прежде чем это, заказывать такую композицию, надо слушать, что там поют. А не заказывать. Я даже не ожидала. Так, заказик у нас позвучал. От Слава Нисина, Modern Talking, In 100, 100 Yes. Так, хочу поприветствовать, к нам присоединилась Апельсинка. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь, чувствую себя как дома. Так, сейчас. Так вот. Блин, не так. Хотел сделать. Ну, надо слушать. А это я надеялась, что вы не заказали. Точнее, заказали без мата. Это вообще. Минус? Какая? Я не знаю, какая там у него минус есть. Ну как можно забыть? Не, ну, надо слушать, прежде чем заказывать. Так, давайте послушаем следующий там. Не знаю, с матом, нет. Если будет с матом, я тогда вообще не буду ставить.

И это у нас была Женя Власова, «Пина колада». Так, и давайте следующие две послушаем. Так. От Миколы Непитевского. Тоже Женя Власова, «Я Настя» и второй Захаров журнал. Слушаем.

меня зависало, и поэтому никак я не могла зайти. Я перезагрузила страницу, и все нормально. Хотела я включить, у меня не получилось.

0: пол что-нибудь роняй.
1: Так, прозвучали у меня два заказика от Миколни Питерского. Я Настя, Женя Власова и Захаров журнал. Так, и давайте слушаем. От Данчо. Куар. Ночь, какая ночь для меня. Спасибо за заказик. И второй будет у меня от Миколы, Натали, Жени Власова.

Прозвучали вот эти два заказика от Миколы Питерского. Так, и давайте мы с вами будем уже прощаться. Точнее, услышимся уже завтра в это же время с 20.00 до 22.00. Проведем эти два часа, я буду принимать ваши заказики и, как всегда, выполнять. Как всегда, всем хорошего вечера, отличного настроения. И всем пока-пока. Конец эфира. Всем пока-пока.

момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

0: question I'm waiting for.
1: Форсаж 28, принимайте ваш музыкальный заказ.
2: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
3: И я вышла!

0: Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: Сергей Беляев, 48, диджей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Пусть мама меня непременно найдет, ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети.
1: Колония Питерский, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Далее прозвучит кавер от диджея Данчо.
1: Этот вечер только для тебя. Для той, которой подарила мне смысл. Для той, ради которой хочется жить, мечтать и любить. Ты слышишь, родная? Это моя душа. Говорит с тобой.

0: Люблю тебя навсегда.
1: Радиострана Талантов, соавтор Айболит, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Джей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Fire.

ума сводит комплекс, женщины топлес, жигало пресс, добавит мне стресс. Мой сетевой ник, звезда фотошопа, но тут с интернетом полная ж...

0: Диверсант принимает ваш музыкальный заказ.
1: Ну, сейчас для вас буду звучать песни, которые все очень хорошо знаете. Опять же, я, например, не могу представить себе ансамбль «Б» без песни, там, к примеру, «Не валяет рука Америка», там, как ее, вот это, «Атас», там, еще ряд других произведений. Вот, и сейчас вот они потихонечку так вот для вас прозвучат, некоторые из них. Вот, и начнем мы, пожалуй, с песни, которая называется «Тулупчик зайчий».

0: Спасибо большое, группа Любэ. Всегда с удовольствием для вас.
1: Раз.
2: Сальвадор Вдали принимает ваш музыкальный заказ.

0: Романтик радио «Страна талантов» принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Выйду ночью в поле с конем.

И это был заказ от Николы Непитерской. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. И я с вами прощаюсь ровно до 12:00 по Москве. И благодарю вас за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер.

Спокойно. Встань. Стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.

И в жару, и в любой холод где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит мальчик Купидон. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон забавно.

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.